0: чем 2 МГц точно, летишим театр свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: New music. Науя дайна.

будущем дую на ГХР с уточню. Дышим театр свайл на Сперпара. Радио Статус Капсель.